закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик – типичная сволочь. «Так вот», – сказал Остап. «Так вот», – сказал архивариус.